0: Слушай, Борис, я стою.
1: Да, все здесь хорошо. Эти файтеры, эти вы сидели, но по проблемам прогресс. Do a possible suicide of flight 4-3-2-8-11-18 for a permanent progress. I'll take them on it.